0: учесть. Плакал и молился.
1: Я как учительница Питера считаю, что женщины должны проводить служение в храмах. И амвон – это место для женщины, потому что это не греховное создание.
2: Сейчас трое из пяти участниц группы сидят в СИЗО номер 6. Задержанная от

0: молчи. Плакал и молился.
1: Я как участница пастора считаю, что женщина должна проводить служение в храмах. И амвон – это место для женщины, потому что это не греховное создание.
2: Сейчас трое из пяти участниц группы сидят в СИЗО номер 6. Задержанная отказывается.